0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: В зимку снежень прыде, сменить весны мае, усмехнуться

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: 10 хвилин пошла 6 година у Польши, 10 хвилин пошла 7 година у Беларуси. Ну и что ж, починаем слухать те штушки, якія подрихтовали наши корреспонденты. 9 жнивня белорусы по всем свете отзначали День годности и узгадали подеи 2020 года. Про то, як гэты день прошел у Армении, наш коллега Сергей Апанович погутарил с белорусским блогером Жмичером Гринкевичем.
2: Жмичер, скажите, что для вас 9 жнивня? Чому важно такий день узгадывать и важно такие дни узгадывать по всем свете?
3: Такие дни, я лечу, ведомо важно узгадывать по всем свете, потому что этот день, когда белорусы зробили штуку, якую означают все іншие народы. Коли что, на Кавказе свои революции так само отзначают.
2: Удалые и неудалые так само?
3: И неудалые так само, потому что для их, например, для поравнания, картвелы на угол зробили онлайн-карту на всех своих протестах, починаючи с 91-го года. Яны это позиционируют и к свою фишку. А чему мы не можем робить что-то подобное?
2: Ну вот, коли казать про акции и нагадывание людям на Кавказе про 9 жнивня, что удалось отзначить? В Армении, где вы зараз живете?
3: Ну, вышло таким способом, что учора на запрошение в уличного музыканта, знакомого, сам он из Мариуполя. До речи, человек, який весь час кричал, что он поза политикой, приехал со стягом и сказал, мужик, могу я в тебе выставить? Еще он похотел на меня и сказал, что коли тебе от этого станет легче, холера с ним встал. Целый день стоял на ветру стяг, гучала музыка, и все, это снимали десятки человек. Ну и тем, кто пытал, был были мини-лекции про то, что это, чей и на во что. Что сегодня за день?
2: А шмат людей подходило, армян, там, туристов неких.
3: Коли сказать про просто сдымали, то это было, как минимум, несколько десятков человек. Про тех, что пытали, 10 или десятка. И из них, как это не дивно, может, большая частка не туристы, а армяне.
2: А что армянам было цікаво? Вот прошло 6 годов с тех подей. Что им было цікаво? Те задавали они пытания про, как это, удалую, неудалую революцию в Беларуси?
3: Им в большинстве было цікаво, что у нас, в принципе, что-то такое было, потому что первоважная большинство, а тут 90% просто про это не чули. Ну, у них в той год своих подей было не слабых богато, поэтому это зрозумело. С иншого боку, когда доведывались, пытали, так кому вы не дотиснули? Когда я говорил, чему, ну, сказали, что да, вы долго не сможете вырваться.
2: Ну, то есть, на думку армян, это треба было робить силовым способом и дотискать?
3: Коли они доведывались про то, чей Бог допомог Лукашенку, и они приходили до высновы, что не допомогло б нічого. Это их выснова. Але что мы поспробовали, что, мовляв, молодцы. Самое цікаве, те, кто чули, те 10%, они любят их все на Кавказе гипертрофировать. Некоторые умудряются назвать, что там выходило под 3 миллиона человек. Ну, это, конечно, неправда, але те, кто про это что-то чули, чему-то это воспринимают аж пусть так.
2: Ну, то есть они думали, что тротина жихаров Беларуси выходила на улицу, так?
3: Так, так.
2: Скажите, ну вот, а то, что белорусы, ты долучились, какие белорусы на эту акцию, что-нибудь было у вас, может, в соцсетках некие, да, это комментарии, ты там некие реакции на это? Бо бачил я снимки у социальных сетках.
3: Ну, скажем так, я выставлял в своем телеграм-канале фото с этой акции, а комментаров было много, на жаль. Белорусы неактивные в Армении.
1: Жмичер Гринкевич живе у столицы Армении больше за год и вырашил вести телеграм-канал про життё у столицы Армении по-белоруску.

A u ranice z racja i prišao užo čas, kap krychu bolska zać pran na dvorje. Što ž na sjonja prognozujuć nam synoptiki? Ranka maje być voblačna, dňom nevelika je voblačna s prejašnjenjami, ale už još taki tak sama mohuć vystupić karotkačasovije dažđe. Večer buđe umjerany od 3 do 6 metrov za sekundu, čisk nižej za normu. Temperatura povjetra dňom u Bielostoku od 20 do 22 gradusov, u Harodnia 20 do 21 gradusov, u Bielsku Podlaskim i Hajnałce od 21 do 22 gradusov i jak zawsze najcieplej u Bieraści od 22 do 24 gradusov. Wieczorem będzie jasna z temperaturą od 13 do 19 gradusov, tak że śpioki siania nie będzie. Ночью невеликая облачность, температура от 10 до 13 градусов, вечер мая быть легкий, чиск ниже за норму. Завтра невеликая облачность и температура меньше больше такая же самая, как и сегодня, от 20 до 22 градусов. Только про надворье, теперь я еще маю одну песню, а зараз потом Яна Запольская и бизнес, и финансы.

0: Радио Рация. Рация.ком.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Перед полной забороной Европа нарастила закупки газу з Росії. Євразвяз рыхтуется полностью забронить российский звадкаваный природный газ с 2027 года. Але у червені сёлета импорт газу оказался на 14% вышейший за летошні. При гэтым Россия протягивает отрымливать от продажу энергоресурсов в Европе каля 60 миллионов евро в день. Самым буйным покупником у червені стала Франция. За месяц яна імпартавала російського звадкованого природного газу прикладно на 349 мільйонів євро. Іспанія закупила на 258 мільйонів, Бельгія на 254 мільйони євро. При гэтым газ, розгружено у Франції чи Бельгії, зусім не обов'язково там і застається. Європейський ринок агульний, тому російський газ після вигрузки може накеровуватися далі по Євразвязі. Россия хочет долучить Беларусь до проекта с Пакистаном. Россия и Пакистан працуют над запуском первого грузового чыгуначнага маршруту, заявил российский посол в Пакистане Альберт Хоров. Поводле яго распрацоўваецца проект маршруту Москва-Фейсалабад и Москва-Карачи у абодвух кірунках. Так само пропрацоўваецца магчымасць подключения до проекта беларускага боку. Поводле Хорова, с причины обвастрення геополитичной напружанности у регионе, реалізація проекту неодноразово відкладалася. Ён не удакладнив, яким чином Беларусь, якая знаходиться на захад ад Росії, тим больш Пакистана, буде утягнутая у гэты процес. Імаверна, гаворка йде про тое, що Мінск буде формувати вагони з грузами, які у Росії будуть перечеплюватися на техніки, що накеровуються у Пакистан. Белстат рассказал про инфляцию за липень. Инфляция у Беларуси по выниках липеня склала 4,4% у ходовым выражении, поведомляет Белстат. По выниках червеня показчик был 4,3%. Харчовые товары за год подорожили у середнем больше, як на 3%, нехарчовые на 2,9%. Самое великое подорожание зафиксовано у сферы послуг. Рост амаль на 9% у поравнания с липенем минулого года. Уладальники беларускіх гандлёвых сетак будуць адказваць не толькі за наяўнасць беларускіх тавараў на паліцах, але і за тое, каб іх нехта купляў. Як заявіў Лукашэнка, за фармаванне попыту менавіта на карысць айчыннага. Адказнымі за попыт на беларускія тавары прызначаныя кіраўнікі гандлёвых сетак і старшыні раённых выканкамаў. Звычайна за фармаванне попыту адказваюць вытворцы тавараў. Менавіта яны развіваюць прапанову, інвестуюць у маркетынг, рэкламу і брэнд. Але у выпадку з беларускімі дзяржаўнымі прадпрыемствамі спадзявацца на гэта не выпадае. Паводле афіцыйнай статыстыкі, за першыя паўгода доля продажаў беларускіх тавараў вырасла на 0,1%. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотая 72 гроши, евро 4 злотая 30 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 95 копеек, евро 3 рубли 40 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 90 копеек. До встречи у чарховым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: ситуация, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Беларуская радиорация пропануя.
2: Белосточина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства в Польше. Это шэраг интервью и репортажу, якія для белорусского радиорация был адмыслова проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте белорусского радиорация у наших подкастах.
1: Белорусская радиорация пропануя.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11-я година в Беларуси, 10-я в Польше.
3: Россия нанесла массированный удар по шарагу украинских регионов. Мозырские правооборонцы Владимир Теляпун остается под вартой. Перед полной забороной Европа нарастила закупки газу из России.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. У ночи на 11 жнивня российские войска обстреляли шарах украинских регионов. Киев атаковали баллистичными ракетами и дронами. В украинской столице от удару российских войск потерпела территория детской лекарни, а так само сгорел черговый склад. У Запорожья 6 человек загинули, 19 отримали ранения. Российские войска нанесли могутный удар по областным центрам баллистичными ракетами и авиабомбами, пошкоджены жилые и нежилый сектор. Мы досягнули значного прогрессу в изменении ставления украинцев до белорусов. Это ставление было наихудшим после начала полномасштабной войны, каже посол по особливых доручениях МЗС Украины, отказанная за координацию сотрудничества с белорусскими демократичными силами Ярослав Черногор.
4: Тут величезна роль, звісно, позитивних висловлювань експертної спільноти. Позитивний приклад білоруських добровольців і білоруських волонтерів, які працюють на користь України і на користь налагодження стосунків між українським і білоруським народом. І це дало результат. Коли президент України говорить, що ми чітко розділяємо режим Лукашенка і білоруський народ, і приймає лідера білоруських демократичних сил як репрезентатора білоруського народу, це говорить якраз про те, що до білорусів українці ставляться, ну, можливо, не так добре, як би хотілося, але точно без ненависті.
3: При гэтым беларусы застаюцца адной з самых дыстанцыяваных груп ва ўспрыманні украінцаў, прычым стаўленне да жыхароў Беларусі прыкметна горшае, чым да беларусаў, якія жывуць у самой Украіне. Пра гэта сведчаць дадзеныя апытання Кіеўскага міжнароднага інстытуту сацыялогіі, праведзенага восенню мінулага года. 4 месяцы за кратами. Мозырский правооборонца Владимир Теляпун остается под вартой. Владимир Теляпун – правооборонца и громадский активист из Мазыра. Его взяли под варту 10 красавика. Меркуется, что с початку он находился у ИЧУ Мазырского РАУС, после его перевели у Гомельское СИЗО номер 3. Супрать правооборонцы распочатая криминальная справа. Подробности виновачивания неведомы, однако поводле наявления информации справа мае политичный характер. Владимир Теляпун добра вядомы у регионе своей деятельностью по обороне права у человека, у темнику права на мирные сходы. У 1986 году он удельничал у ликвидации наступства аварии на Чернобыльской АЭС. Изневоление створяє прямую погрозу его здоровью. Владимир мае онкологическое захворвание, якое теперь находится у стадии ремиссии. За час у турме он моцно схуднел и мае вострую потребу у постоянном медицинском назиранні. Перед полной забороной Европа нарастила закупки газу из России. Евразвяз рыхтуется полностью заборонить российский звадкованный природный газ с 2027 года, але у червени сёлета его импорт оказался на 14% вышейший за летошний. При этом Россия протягивает отримывать от продажу энергоресурса в Европе каля 60 миллионов евро в день. Самым буйным покупником у червени стала Франция. За месяц она импортировала российского ЗПГ прикладно на амаль 350 миллионов евро. Испания и Бельгия закупили на больше за 250 миллионов евро кожная. При этом газ, разгруженный у Франции и Бельгии, совсем не обовязково там и застается. Европейский рынок огульный, тому российский ЗПГ после выгрузки может накировываться далее по евразвязи, пишет выдание «Белоруссии рынок». Заміжжа. 230 нелегальних мігрантаў перасеклі Ла-Манш на адной мегалодцы. Небяспечная гіганцкая надзіманая лодка ўначы пакінула Францыю і раніцай прыбыла ў брытанскі Доўр. Французскія ратавальнікі суправаджалі судна да брытанскіх водаў. Паводле іх памеры судоў, у якія выкарыстоўваюцца кантрабандыстамі, пастаянна павялічваюцца. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, тэмпература паветра плюс 19-22 градусы ў Беластоку і Гародні, ў Берасці плюс 22-24 градусы. Вецер заходні 5-10 метраў на секунду, парывамі да 15. Цягам дня вецер будзе ўзмацняцца, а прагназуецца, што заўтра ён прынясе з сабой буры ў паўночныя раёны.
0: Радыё Рацыя. Першы трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю ўсіх на хвалях беларускага радыё Рацыя, тут Ганна Комінж. Спадзяюся, ваша раніца выглядае вельмі добра, можа вы ўжо пасля кавы, можа вы на працы, дарэчы, таму не зашкодзіць вам паслухаць троху энергічнай музыкі. Праз некалькі хвілін таксама цікавосткі з архіваў Нівы, якімі падзеліцца Янка Мордань. Ну і сёе-тое пра сённяшні дзень, а сёння на календары мы маем 11 жніўня.

Карамба, такое слово с летним вайбом. И что у нас одразу? У нас одразу пираты, море и так далее. На самом речь, это слово просто с испанской мовы, и оно, это эмоциональный выклик просто, который может выкористовываться и для выражения мощного здивления, бурения и радости, навод, как вы ведали. Вось. Я сподіваюся, что ваш день сегодня миновито радостный, коли вы все-таки не ведаете, чем себе занять, коли вы такие, ну, добро, день гуляю в пяску, але я тут живу амаль у Антарктиде, за окном одные пингвины ходят, больше никого не видать, ну, может, ешь, там тюлени некие, то я вам так скажу, ведаете вы, что сегодня так само сусветный день кинетичного пяску, а вот гэты цуд можно себе купить у краме, где бы вы ни жили, навод, коли вы у каменных джунглях непролазных таких, ведаете. И гэты пясок можно здрабнять, змешивать, нарезать, формовать его нечто, ну, вось любой формы. Ваши творчие махчимости тут не обмежеванные. И что еще цікаво, что он бывает разных колеров. И гэты песок вельми любят дети и дорослые. Тут можно гулять просто, ведаете, бо он не высыхает. И он настолько приемный, что у него просто немагчыма не опустить руки. И коли вы николи не дотыкались этого кинетичного пяску, поспробуйте, ну купите себе пакуночек. Коли у вас есть дети, раю купить одразу несколько пакуночков, потому что это будет ваш хит. И, да, дам только, что он был узнагороджений несколькими знаками одобрения от ведомых брендов, бо он, ну, является одной из самых таких цацак, таких важных, ведаете, якія добра уплываюць на дробную моторику, на психічный стан дзяцей. Так что вось вам і гульня, і карысная штука, два ў адным. Кінетычны пясок, калі ласка, можаце святкаваць гэты дзень сёння і пры нагодзе яшчэ слухаць радыё рацыя. І вядома, рабіць гэта толькі з тымі, з кім вы любіце быць.

0: Радіо Рація. Перше. Трансграничное радио ФМ.
1: Наближаемся мы до половы первой годины в Польше. Ну и что? И не уже хутко расповеду вам про то, что сегодня, оказывается, еще и Национальный день сынов и дочок у Америцы, але не только. Это дата, якая и гэта свята, якое завоевывае свет поступова, але упэўнена. Ну, згадзіцеся, гэта вельмі прыемны дзень. Пра што у гэты дзень можна узгадаць і што зрабіць, паразмаўляем.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Колодзьон з бородой.
2: 11 жнівня 1954-го народился Джо Джексон, британский рок-музыка и автор песень, у теперешний час живе в Берлине. Вядомый головным чином по песнях «Is she really going out with him?», «It's different for girls», «The stepping out» неодноразово номиновался на Грэмми.

0: сердце, охоплівая усе дорожные погранпереходы.
1: Архивы Белорусского радиорация представляют.
2: Радиорация запрошая на репортаж.
3: У меня нет программы изменения Беларуси, но она есть у мужчин, которые не были допущены в предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, я хочу мужа и дальше хочу жарить свои котлеты.
4: Мы уже раньше говорили неоднократно, что если Лукашенко будет участвовать, а Ермошина будет считать, то на такие выборы мы звать не будем на участке людей никогда.
5: Да, вот так вот.
4: Ну,
5: да?
4: Конечно, а как там можно выиграть вообще? Это же, ну, мы за честные выборы.
5: Все правильно.
6: Беларусы массово вышли на улицы, каб патрабаваць перамен. Аб'яднаныя штабы Тихановскай, Бабарыкі і Цыпкалы змаглі ўсяліць надзею на змены.
7: Он умнее всех у нашей стране. Всех умнее. Такое не может быть.
6: Выслухайте репортаж
8: Миколы Бянько
6: и Юлии Сивец «Надея на перемены».
9: Добрый день. Скажите, Криласка, а что вас подвигло на то, как прийти на пикет Тихановский?
10: Нравится он мне. Я поддерживаю его взгляды. Вот. И поэтому пришла поддержать человека, который встал за всю Беларусь. Я не думаю, что он хочет стать президентом, и я не думаю, что его жена хочет стать президентом. Просто он, как говорится, поднял народ с диванов, чтобы мы перестали терпеть эту узурпаторскую власть 26 лет. Я его поддерживаю. Мне все равно, кто будет. Лишь бы, сами знаете.
7: Главное, не Лукашенко. Пусть кто угодно будет.
9: Глядите, вот в 94-м году вот были подобные настрои. Люди говорили, вот все, кто угодно, только не Кебич. А вы не боитесь, что вот будет нечто такое?
7: Так? Что будет? Ничего не будет.
10: Знаете, хотя бы вы будет знаете, какая-то надежда, что изменится. Да. В лучшую, худшую никто не знает.
7: Не знаю,
10: но да. Будет надежда. А так мы в болоте. У нас одно и то же каждый год. И у нас нету никакой надежды. Ни нашим детям, ни
7: надежды
10: нам самим.
7: Ноль. Внук, ну, у меня четверо внуков. Что их ждет?
10: Должна быть сменяемость власти. Может быть, если бы он года через 4 ушел, может, белорусы его вспомнили хорошим бы словом.
7: Совершенно
10: даже пускай
7: верно.
10: Бы лет 8 просидел бы.
7: Два срока, да.
10: Да. Но 26 лет, это, вы знаете, наверное, нет в истории, даже цари столько не сидели.
7: Действительно, это же предел всему на свете. Разве можно такое допустить?
9: А вы верите, что мне что белорусам удастся поменять в этом воде?
10: Верим, можем, перемужем.
7: Только верим.
11: Лукашенко на всех каналах говорит, выборы честные, выборы демократичные. А где же они честные? Кандидатов в тюрьму посадили, это не один год так делается. Это делается все время. Власть показывает, что она боится народа. А прикорытники сидят, тоже ничего не могут сказать. Головы опустят по телевизору, и никто ему возразить не может. Куда бы он ни пришел, никто не имеет права ему задать вопрос и спросить. То есть белорусский народ поставили в стойло и сказали, закройте рты. Понимаете как? Вот так себя ведет власть.
10: Если ну, поэтому мы сюда верить, пришли, что все. Верим. Если бы не верили, лежали бы на диване и смотрели БТ. Верим.
7: БТ, особенно БТ. И вся эта телевизионная верхушка их, о, Господи, милые мои, они что, всех людей дураками считают? Я вот просто урожаю. Я сейчас включаю телевизор, в первую очередь на экране, извините меня, президент наш, любимый. Сразу раз на кнопку, чтобы его не видеть. Он уже настолько надоел людям, что люди терпеть не могут, это БТ. У нас очень много достойных людей, которые могут его заменить. Посмотрите на его свиту, ходят. Очередью одним за ним. Все молчат. Почему они все молчат?
10: Захаренко, где они, толковые мужчины? С честью и совестью.
7: Почему они молчат?
10: Они?
7: Подсобники эти. У корыта, которые пристроились
10: закопали.
7: К нему.
10: Какой это умный был мужик, смешно. Гончар. Надо да. было уничтожить.
12: Белорусы ведь мирные люди, я хочу сказать. Власти Лукашенко просто повезло с народом. Просто повезло, потому что любой другой народ уже давно бы восстал. Белорусы этого не делают. Они пытаются уговаривать. Они ждут. Они думают, ладно, может быть, надо подождать, мы сами поможем. Они сами разбираются. Как это было сейчас недавно с коронавирусом, когда белорусы посмотрели на то, что им говорят с экранов. то про хоккей, то про баню, то еще про что-то. И вместо того, чтобы возмутиться, они такие: ладно, создадим телеграм-чаты и будем сами собирать деньги и помогать врачам. Сами купим маски, сами найдем, где, как, кому помочь, сами расклеим объявления по подъездам, что готовы помочь пенсионерам. И в итоге, когда сегодня власть говорит, мы вытащили страну из коронавируса, то на самом деле я хочу сказать, что вы, власть, к этому не имеете отношения. Вы сделали все, чтобы мы из нее вышли не месяц назад, а до сих пор еще колупались в этой болезни.
5: То, что творится у нас в стране, это уже ни в какие рамки, ни в какие ворота не лезет. Страна когда-то без долгов вообще была. Вот. А сейчас, по последним прикидкам, даже младенец, который сегодня родился, он уже 5000 кому-то там, где-то за пределами Белоруссии, должен.
11: Это никуда не годится. Пора уже дать людям свободу. Люди не могут свободно вздохнуть. Мы живем в каком-то концлагере. Людей хватает. Идут на мирные пикеты, а их хватает в автозаке. Ломают руки. Мы же видим по интернету,
12: баб,
11: что они творят. Мало того, стоит ОМОНовец, стоят женщины, а он вытащил пистолет, и он стоит, играет с этим пистолетом, а женщины смотрят на него. Это же стоят твои матери. Ты что делаешь? Вы давали присягу народу.
5: Сменилось мировоззрение людей. То, что сейчас смартфоны даже у многих есть, и это уже дает обалденную возможность каждому человеку узнавать ту информацию, именно полезную информацию. Вот. А не то, что нам пытаются в госсми через телевизор заливать. Это все чепуха чисто для того, чтобы мы спокойно никуда не рыпались, сидели здесь, как говорится, на мягкой точке ровно. Вот. И працавали. Будете много-богато працавать, будет много грошей. Это все бабушкины сказки.
8: А сейчас, с течением времени, вот за 26 лет, мы пришли к тому, что у людей просто у каждого в голове нарыв. И вот он должен лопнуть. Но самое главное, что мне обидно, что в этой вот системе умным людям нету места. Понимаете? Если человек умный, его обязательно выживут нафиг. Обязательно. Если человек тупее, наглее, у него больше шансов занять место какое-то руководящее. А он не разбирается ни в чем. И вот к этому мы пришли сейчас. И колхозы, и фабрики, посмотрите, ни хрена нет.
9: Шансы есть, нечто заменить? Нет.
8: Конечно, всегда у всех есть шансы, только надо вот так вот, все вместе, гуртом, и тогда будет все добро.
12: Хотя надо сказать, что коронавирус в Беларуси приобрел, вы знаете, у нас какой-то особый штамм. Вот такого коронавируса, как у нас, нету ни в одной стране мира. Оказывается, он абсолютно уже безопасен для людей, для детей, чтобы ходить в школу, для врачей, чтобы работать, для пенсионеров. Но он у нас такой, знаете, оказался жестокий, он нацелился на участки для голосования. Особый вид коронавируса, понимаете? Такого нет. Он вот никому не опасен, но крайне вреден для наблюдателей. Конечно, то, как проходят выборы сегодня, я бы сказал так, знаете, даже для Беларуси, а мы, белорусы, все-таки не избалованные демократией, да, мы такими вещами, которые у мира вызывают шок, мы такие: а, это мы видели уже, это нас уже не интересует, да, это мы с этим живем, все нормально. Но даже для нас эти выборы абсолютно уникальны. Никогда еще не было, чтобы кандидатов в президенты сажали в тюрьму в ходе выборов. Никогда еще не было, чтобы человеку не дали донести возможность про Сергея Тихановского до регистрации просто заявления, да. Никогда еще не было сотни задержаний в этих в очередях за сувенирами и так далее. Никогда. Так почему же так боится власть? Чего на самом деле она боится? Людей, которые просто стоят в сувенирную лавку? Это угроза стране. Вы знаете, я хочу сказать, что если нашей безопасности угрожают люди, которые хотят купить сувенир или брелок, у нас серьезные проблемы.
13: Добрый вечер, но сегодня у нас здесь митинг, пикет, посвященный агитации за нашего замечательного кандидата, единственного кандидата в Беларуси, Светлану Тихановскую.
14: белорусы проснулись. Это замечательно. В 2010 году получилось так, как получилось. В этом году должно быть иначе. Мы все за перемены.
15: Скажите, а вот 9 числа, например, разочарование, что будете
14: рады? Не будет разочарования, это все равно, в любом случае, это начало конца. Колоссальное количество людей, ну как же, разве мы можем говорить, что это карусель? Мы у людей спрашиваем, люди вас на автобусах привезли, они говорят, нет, смеются. Посмотрите, сколько народу.
3: Я бы очень хотела, чтобы Сергей Тихановский был сейчас не просто рядом со мной, чтобы он был вместо меня. Но так получилось, что Сергей Тихановский, мой любимый муж, сейчас находится в СИЗО за свою гражданскую позицию. Да, так бывает в нашей стране. Конституция не работает. Если у тебя позиция гражданская отличается от той, которая угодна властям, у тебя будут штрафы, и ты будешь сидеть в тюрьме.
9: Вы верите в то, что нечто можно изменить вот в нашей краине?
16: Ну, если захотеть, да. То да. Но захотеть должны все. Вот мы видим, что хотят.
15: Скажите, а сколько вам год?
16: 28.
15: Так как вы навык не памятаете життя?
16: Ну да, мне было 2 года. Конечно, я не помню ничего.
9: Хотелось бы попробовать?
16: Да, хотелось. Это очень интересно. Ну, как это может быть по-другому?

0: родился смелым человеком. За то, что он открыто говорил о том, что не угодно властям, его начали преследовать. Его стали сажать в ИВС. Людей, которые приходили к нему на интервью, просто людей, которые говорили правду, стали наказывать штрафами и тоже привлекать к административной ответственности.
1: Штаб Виктора Бабарика и Валерия Цыпкало поддержал кандидата в президенты Светлану Тихановскую, и вместе мы идем к победе!
2: Максим, такий варіант, що Андрій Дмитрів, скажімо так, кандидатуру ефектно здиме у підтримку Світлани Тихановської, яка відомо з'являється фаворитом на даний момент.
3: Я розумію, що людям хочеться, щоб все було як в серіалі, де всі добрі об'єднались і побіділи злого, да? Але давайте будемо ширими. Всі ті, хто лічив від початку кампанії, що це серіал, вже повинні були давно убачити, що це не серіал. Гэта палітыка ў Украіне, дзе 26 год пануе аўтарытарны, жорсткі аўтарытарны рэжым. І тут нельга па законах серыяла ісці, да? Таму, разумееце, сёння задача простая, каб як мага большая колькасць беларусаў прыйшла і прагаласавала за свайго кандыдата, а не за Лукашэнку. Каб Лукашэнка не сабраў не толькі 50%, а каб ён набраў менш, чым сумарна набяруць іншыя кандыдаты.
0: Я была несколько раз в шаге от того, чтобы сдаться. Но я не смогла предать вас. Я не смогла предать вашу веру в перемены. Потому что Сергей открыл людям глаза. И дальше люди просто сплотились. Сергей, он всковырнул вот это дно, да? Но дальше люди, вы все сделали сами. Вашего лидера посадили, но вы не сдались. Вы видели все эти очереди во время сбора подписей. Это сделали все вы. Это сделала инициативная группа. Несчастных 100 человек. Это очень-очень мало на всю Беларусь. Но вы приходили, вы стояли, вы волонтерили, вы оставляли свои подписи, чтобы Светлана Тихановская смогла пройти дальше. Муж сейчас сидит. Я вынуждена была после этих угроз увести своих детей подальше, потому что я знаю, что власти не остановятся ни перед чем. Вы знаете, я своему сыну старшему, ничего, у меня дочка еще маленькая, старшему сыну ничего не рассказывала, потому что у нас папа уехал в командировку, мы папе рисуем картинки, тоже в командировку, пишем письма в командировку, он скоро к нам вернется. Но когда ребенок, они же сейчас все в интернете, посмотрел на ютубе мое выступление. Почему не рассказать детям? Ну, знаете, мне тоже их жалко, чтобы не травмировать пока. Но он сейчас все понял. И вы знаете, он мне вчера прислал сообщение, которое просто в очередной раз перевернуло мой мир и убедило меня в том, что мы должны идти до победы. Я сейчас с вами его зачитаю. Ребенок мне мой пишет: «Мама, с тобой все в порядке? Мне жалко тебя, и мне страшно за тебя». Вот с устами ребенка глаголит истина. Нашим детям страшно. За каждым сильным мужчиной стоит такая же сильная женщина. Когда штаб Виктора Бабарика и штаб Валерия Цыпкало предложили свою поддержку, предложили поддержку кандидату президенту Республики Беларусь Светлане Тихановской, Светлана Тихановская сразу же согласилась. 15 минут хватило трем женщинам, чтобы сделать то, чего не смогла сделать власть. Объединиться. Мы объединили 3 потока людей в один мощный поток, который... В этот момент мы стали единым народом. Мы стали единым потоком людей, который готов к переменам, который готов жить в стране, которую мы заслуживаем. Вы знаете, моя программа как кандидата в президенты радикально отличается от всех предыдущих программ всех кандидатов в президенты. Там очень мало пунктов. И самый главный пункт, самый первый, это когда Светлана Тихановская станет президентом Республики Беларусь, освободим политзаключенных, и наши мужчины наконец-то будут с нами. Но самый главный пункт этой программы – новые, честные, абсолютно прозрачные, кристальные, справедливые выборы. Новые, честные, абсолютно прозрачные, кристальные, справедливые выборы.
4: Вы слухали репортаж
5: Миколы Бянько
4: и Юлии Сівец на беларускім радыё «Рацыя» «Надзеі на перамены». У репортажы гучалі запісы з пікетаў Сергея Ціхановскага, мітынгаў у Гомелі Андрэя Дзмітрыева і аб'яднаных штабоў Ціхановскай, Бабарыкі і Цыпкалы.
6: Репортаж на радыё «Рацыя».
7: Программа з архіва беларускага радыёрацыя.
8: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: ситуация.
1: Беларусь изъезжает, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

0: Еўразум.
1: Каб мы не зніклі як нацыя. Менавіта так гучна і патрыятычна Александр Лукашэнка абгрунтаваў тэрміновы пошук формулы нараджальнасці на нарадзе з урадам і губернатарамі. Ён патрабуе, каб у кожнай беларускай сям'і было як мінімум двое, а лепш трое і болей дзяцей.
2: Вось толькі на фоне рэальных умоў у краіне гэта выглядае як крайні цынізм. Пакуль на словах улада нібыта клапоціцца пра будучыню нацыі, на практыцы яна робіць усё, каб маладыя, актыўныя і працаздольныя беларусы масава збягалі з Беларусі.
1: Ды да як увогуле планаваць будучыню ў краіне, дзе нараджаць дзяцей становіцца проста страшна. Ідзе за 6 гадоў зафіксавана больш за 100 тысяч фактаў палітычна матываванага пераследу.
2: Больш за тое, палітычны крымінальны канвеер ужо асудзіў 2089 жанчын, а сярод тых, каго прама цяпер утрымліваюць у калоніях і турмах, ёсць шматдзетныя маці.
1: Ці здольныя хоць нейкія фінансавыя абяцанні ад урада пераканаць людзей нараджаць у атмасферы татальнага страху? Ці працуюць матэрыяльныя стымулы у доўгатэрміновай перспектыве, якім цяжарам павелічэння дзяржпадтрымкі можа легчы на бюджэт.
2: Пра гэта не толькі ў эфіры Еўрарадыё мы паразмаўлялі з эканамісткай Анастасіяй Лузгіной.
1: Слухаем.
2: 11 жніўня Александр Лукашэнка правёў нараду з кіраўніцтвам Савета міністраў і губернатарамі. Ён заявіў, каб мы не зніклі як нацыя, трэба, каб у сем'ях было двое дзяцей, а лепш трое і больш. Шыкоўны план, канешне. Паводле яго, дзяржава павінна знайсці дзейсную формулу, якая ажывіць дэмаграфічныя працэсы і зробіць адказнае бацькоўства модным трэндам. Ну, вось такі ў нас глабальныя планы, але перад гэтым, каб гэта ўсё здзейсніць, так, і рэалізаваць, Лукашэнка прапануе адказаць на пытанні. Вось я думаю, што мы паспрабуем зараз гэтым заняцца. Першае пытанне. Ці ёсць гарантыя, што пашырэнне финансовых стимулов сапраўды надасць импульс на рожальность?
3: Ну, дело в том, что здесь надо понимать, что Европа тоже сталкивается, естественно, с низкой рождаемостью. Если посмотреть на показатели любой страны Европы, она не дотягивает вот до этих заветных на одну женщину, когда приходится два и более ребенка. И здесь, конечно, можно говорить про разные факторы, почему так происходит, но основным из факторов является то, что ребенок – это дорогой проект. И если раньше рожались детей, да, вот там, я не знаю, там 100-200 лет назад особенно, для того и воспринимали их, например, как там возможность там помощи по хозяйству, потом поддержки родителей, то сейчас ребенок воспринимается как, ну, как бы, как я уже сказала, такой проект, которого хотят вкладывать, чтобы он состоялся как личность, и, соответственно, это надо много денег, сил, но и стабильности, и прогнозируемости. Плюс к этому сегодняшние родители это тоже хотят реализоваться. То есть не только там мужчина, естественно, но и женщина. И если нет для этого всего условий, то показатели не будут такими хорошими, как хотелось бы. А в Беларуси на это еще накладываются дополнительные факторы. Факторы, опять-таки, прогнозируемости будущего, факторы стабильности или нестабильности экономики. Ну и, соответственно, и, конечно же, мы не можем забывать про политический фактор в стране, который, опять-таки, сужает горизонт прогнозирования для молодых людей. Ну и, соответственно, если вот посмотреть на там данные там за 25-й год, Беларусь является одним из лидеров внизу списка по рождаемости, чуть более одного ребенка на одну женщину, безусловно, это очень низкие показатели.
2: Калі будзе такая магутная дзяржаўная падтрымка, ці можа быць некі эфект у доўгатэрміновай перспектыве, вось, напрыклад, на 5 гадоў?
3: Ну, дело в том, что нельзя сказать, что в Беларуси сейчас нету какой-то именно поддержки вот социальной, да, там пособия, там материнский капитал, выплаты, какие-то там льготы для молодых семей. А все это существует и сейчас. Ну, если что-то добавить, ну, вряд ли это принесет какие-то, если там, да, ввести еще какую-то там дополнительную поддержку финансовую, ну, вряд ли это серьезно изменит, на мой взгляд, ситуацию. Почему? Потому что здесь нужно все это рассматривать в комплексе. Я говорила, что уже финансовая поддержка, она сейчас существует. Но помимо финансовой поддержки, ну, тут я ряд уже факторов назвала, и плюс еще к тому, что уже было озвучено, еще хотелось бы сказать про инфраструктуру, про те же детские сады, про те же ясли, да, то есть в Беларуси это все строится в основном на государственном как бы, обеспечении, то есть государственные ясли, государственные детсады, не всегда их хватает, не всегда можно нормально на них записаться, там, доесться до тех же каких-то детского сада для мамы, может быть, это там тоже необходимо пользоваться общественным транспортом, который тоже не везде хорошо ходит. И все это тоже накладывает вот эти вот проблемы для молодых родителей, которые хотят также реализоваться в современной жизни, оба хотят реализоваться. И здесь уже возникает вопрос вот именно о рождаемости там, хотя бы одного ребенка, не говорю уже про двух и более детей.
2: Угу. Зрозуміла. Ну, ось коли все ж таки, знову ж, да, все ж таки я не вирішить, да, так, по-перше, не ведаю, ніяк привабить до себе ось людей, да, підвищити лояльність до існуючої влади, ось, і все ж таки підвищить ось гэти там доплати, так, за там другого, третього, я ще там більше гэта станеться. Гэта може моцно відбитися на бюджеті країни, чи ні?
3: Ну, тут же, поки ми не знаємо, что предлагается, да, то есть тут же в зависимости от тех там пособий или дополнительных, или там, я не знаю, дополнительных каких-то доплат, которые будут предлагаться, то может быть и там совсем небольшими суммами, но если там будет заложена какая-то программа, я не знаю, там комплексная, дополнительная по поддержке семьи, ну, естественно, это может уже сказаться на бюджете, вот, ну, тут надо смотреть опять-таки более конкретно, о чем мы сейчас говорим, да, пока мы не знаем, что предлагают.
1: Репрессии и тяжкая экономичная ситуация не повинны быть нагодой не нарожать детей, уповнены некоторые белорусы. Бо коли не мы, у нашу Украину приедут люди из инших краин, и сами белорусы зникнут, как нация.
2: Проблема не у грошах, пишет наш слухач Гэри Дэвидсон. Проблема у либерализме, який проникает и у Беларусь, а так само проблема у конформизме. Люди глядят кино, поп-культуру, там, где показывают бесклапотнае, багатае жыццё, і ўсе хочуць таго. Раней кампутараў і аўтамабіляў не было, нараджалі па 10 дзяцей і жылі годна, калі не п'янствовалі. Ці сапраўды гэта так?
1: Вельмі дзіўна, але паслухаем, што лічыць эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Ну, я так как бы тут не совсем согласна, потому что если бы, да, с одной стороны, ну, фильмы и раньше были про беззаботную жизнь, да, вот, но при этом рождаемость в Беларуси, кстати, если мы даже посмотрим лет 10 назад, она была значительно выше, тоже не меньше, чем один, меньше, чем два ребенка на одну женщину, но это был показатель полтора там и даже больше. Вот, поэтому наверняка это не главный фактор. Я думаю, что здесь все-таки основной причиной является то, что сейчас действительно стоимость, да, для полноценного, как бы, для полноценной семьи с детьми, стоимость жизни, она, безусловно, достаточно высокая, то есть она больше надо денег тратить намного на семью с детьми. И, безусловно, люди сейчас все образованные, и это все просчитывают, просчитывают не только свое будущее, но и стараются и думают о будущем своих детей, чтобы дать им не только, как я уже сказала, там их обуть, одеть и накормить, но и дать, допустим, им какое-то хорошее образование и уверенность и в, как бы, развитие в будущей своей жизни. Ну и вот в Беларуси вот возникает ряд вопросов, как я уже сказала, и материального, и инфраструктурного характера, и психологического характера в плане, ну, там, опять-таки, уверенности, что будет завтра. То есть вот эти все факторы, они накладывают, скорее всего, вот на принятие решений о рождении там первого или последующего детей в семье.
1: Это была экономистка Анастасия Лузгіна, с якой мы обмерковали глобальные планы Александра Лукашенко повялічваць нараджальність у Беларуси.
2: Далее у программы «Евразум».
1: От скульптуры белорусской женщины до экспертной ровности.
0: Женщина на этой скульптуре не имеет ничего агульного с сучасными белорусками.
2: Сустренимся после новина у шоу-бизу.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши.
3: Информация про смерть политвязня у звены державы усяляк хваецца. Агляд про политичные смерти у Беларуси. Министерство замежных справ потлумачило правила уезду.

Уже неузабаве почуем новый выпуск новин, а про что у им доведаемся. Латвийские помежники знайшли подземный туннель на мяжи с Беларусью. Незалежная республика Биндюга запрашает на наихорший фестиваль на Белосточине и цалком бесплатный. Про это да иншее уже неузабаве расповеде Валя Лаевская.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Латвийские помежники нашли подземный туннель на меже с Беларусью. Незалежная республика Бендюга запрашивает на наихорший фестиваль на Белостурчине и полностью бесплатный.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: На меже с Беларусью ночь на 11 жнивня знойдены подземный туннель, поведомляет Державная помежная охова Латвии. Поведомляется об выявлении 15 мигрантов, которые пересекли державную межу, и они вернуты на белорусскую территорию. Подкресливается, что это первый выпадок выкористания туннеля для пересечения межи с Латвией. Ранее в этом месте не было выявлено никаких предметов порушення і не було зафіксовано ніводного арешту особ, які пересікають державну межу, адзначає

вечное блуканье, это я каханье, вечное. Это я каханье, просто катаванье,

0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: У меня нет программы изменения Беларуси, но она есть у мужчин, которые не были допущены в предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, я хочу мужа и дальше хочу жарить свои котлеты.
3: Мы уже раньше говорили неоднократно, что если Лукашенко будет участвовать, а Ермошина будет считать, то на такие выборы мы звать не будем на участке людей никогда.
4: А, вот так вот,
3: ну,
4: да?
3: Конечно, это, а как там можно выиграть вообще? Это же, ну, мы за честные выборы.
4: Все правильно.
5: Беларусы массово выйшлі на вуліцы, каб патрабаваць перамен. Аб'яднаныя штабы Ціханоўскай, Бабарыкі і Цыпкалы змаглі ўсяліць надзею на змены.
6: Он умнее всех у нашай стране. Всех умнее. Такое не может быть.
5: Выслухайте репортаж
7: Миколы Бянько
5: и Юлии Сівец «Надзея на перамены».
8: Добрый день. Скажите, Крыласка, а что вас подвигло на то, как прийти на пикет Ціханоўскай?
9: Нравится он мне. Я поддерживаю его взгляды, вот, и поэтому пришла поддержать человека, который встал за всю Беларусь. Я не думаю, что он хочет стать президентом, и я не думаю, что его жена хочет стать президентом. Просто он, как говорится, поднял народ с диванов, чтобы мы перестали терпеть эту узурпаторскую власть 26 лет. Я его поддерживаю. Мне все равно, кто будет. Лишь бы, сами знаете.
6: Главное, не Лукашенко. Пусть кто угодно будет.
8: Глядите, вот в 94-м году вот были подобные настрои. Люди говорили, вот все, кто угодно, только не Кебич. А вы не боитесь, что вот будет нечто такое? Так?
6: Что будет? Ничего не будет.
9: Знаете, хотя бы вы будет знаете, какая-то что... надежда, что изменится. Да. В лучшую, худшую никто не знает.
6: Не знаю,
9: но
6: да.
9: Будет надежда. А так мы в болоте. У нас одно и то же каждый год. И у нас нету никакой надежды. Ни нашим детям, ни
6: надежды
9: нам самим.
6: Ноль. Внук, ну, у меня четверо внуков. Что их ждет?
9: Должна быть сменяемость власти. Может быть, если бы он года через 4 ушел, может, белорусы его вспомнили хорошим бы словом.
6: Совершенно
9: даже пускай
6: верно.
9: Бы лет 8 просидел бы.
6: Два срока, да.
9: Да. Но 26 лет, это, вы знаете, наверное, нет в истории, даже цари столько не сидели.
6: Действительно, это же предел всему на свете. Разве можно такое допустить?
8: А вы верите, что мне что белорусам удастся поменять в этом воде?
9: Верим, можем, переможем.
6: Только верим.
10: Лукашенко на всех каналах говорит, выборы честные, выборы демократичные. А где же они честные? Кандидата в тюрьму посадили, это не один год так делается. Это делается все время. Власть показывает, что она боится народа. А прикорытники сидят, тоже ничего не могут сказать. Головы опустят по телевизору, и никто ему возразить не может. Куда бы он ни пришел, никто не имеет права ему задать вопрос и спросить. То есть белорусский народ поставили в стойло и сказали, закройте рты. Понимаете как? Вот так себя ведет власть.
9: Если ну, поэтому сюда верить, пришли, что то... верим. Если бы не верили, лежали бы на диване, смотрели БТ. Верим.
6: БТ, особенно БТ. И вся эта телевизионная верхушка их, о, Господи, милые мои, они что, всех людей дураками считают? Я вот просто урожаю. Я сейчас включаю телевизор, в первую очередь на экране, извините меня, президент наш, любимый, сразу раз на кнопку, чтобы его не видеть. Он уже настолько надоел людям, что люди терпеть не могут, это БТ. У нас очень много достойных людей, которые могут его заменить. Посмотрите на его свиту, ходят. Очередью одним за ним.
9: Наши,
6: все Захар... молчат. Почему они все молчат?
9: Захаренко, где они, толковые мужчины? С честью и совестью.
6: Почему они молчат?
9: Они?
6: Подсобники эти. У корыта, которые пристроились
9: закопали.
6: К нему.
9: Какой
6: это
9: умный был мужик,
6: смешно.
9: Гончар. Надо да. было уничтожить.
11: Белорусы ведь мирные люди, я хочу сказать. Власти Лукашенко просто повезло с народом. Просто повезло, потому что любой другой народ уже давно бы восстал. Белорусы этого не делают. Они пытаются уговаривать. Они ждут. Они думают, ладно, может быть, надо подождать, мы сами поможем. Они сами разбираются. Как это было сейчас недавно с коронавирусом, когда белорусы посмотрели на то, что им говорят с экранов. То про хоккей, то про баню, то еще про что-то. И вместо того, чтобы возмутиться, они такие: ладно, создадим телеграм-чаты и будем сами собирать деньги и помогать врачам. Сами купим маски, сами найдем, где, как, кому помочь, сами расклеим объявления по подъездам, что готовы помочь пенсионерам. И в итоге, когда сегодня власть говорит, мы вытащили страну из коронавируса, то на самом деле я хочу сказать, что вы, власть, к этому не имеете отношения. Вы сделали все, чтобы мы из нее вышли не месяц назад, а до сих пор еще колупались в этой болезни.
4: То, что творится у нас в стране, это уже ни в какие рамки, ни в какие ворота не лезет. Страна когда-то без долгов вообще была. Вот. А сейчас, по последним прикидкам, даже младенец, который сегодня родился, он уже 5000 кому-то там, где-то за пределами Белоруссии, должен.
10: Это никуда не годится. Пора уже дать людям свободу. Люди не могут свободно вздохнуть. Мы живем в каком-то концлагере. Людей хватает, идут на мирные пикеты, а их хватают в автозаке, ломают руки. Мы же видим по интернету,
7: бабу
10: что они творят. Мало того, стоит ОМОНовец, стоят женщины, а он вытащил пистолет, и он стоит, играет с этим пистолетом, а женщины смотрят на него. Это же стоят твои матери. Ты что делаешь? Вы давали присягу народу.
4: Сменилось мировоззрение людей. То, что сейчас смартфоны даже у многих есть, и это уже дает обалденную возможность каждому человеку узнавать ту информацию, именно полезную информацию. Вот. А не то, что нам пытаются в госсми через телевизор заливать. Это все чепуха чисто для того, чтобы мы спокойно никуда не рыпали, сидели здесь, как говорится, на мягкой точке ровно. Вот. И працавали. Будете много-богато працавать, будет много грошей. Это все бабушкины сказки.
12: А сейчас с течением времени, вот за 26 лет, мы пришли к тому, что у людей просто у каждого в голове нарыв. И вот он должен лопнуть. Но самое главное, что мне обидно, что в этой вот системе умным людям нету места. Понимаете? Если человек умный, его обязательно выживут нафиг. Обязательно. Если человек тупее, наглее, у него больше шансов занять место какое-то руководящее. А он не разбирается ни в чем. И вот к этому мы пришли сейчас. И колхозы, и фабрики, посмотрите, ни хрена нет.
13: Шансы есть, мне что заменить?
12: Конечно, всегда у всех есть шансы, только надо вот так вот, все вместе, гуртом, и тогда будет все добро.
11: Хотя надо сказать, что коронавирус в Беларуси приобрел, вы знаете, у нас какой-то особый штамм. Вот такого коронавируса, как у нас, нету ни в одной стране мира. Оказывается, он абсолютно уже безопасен для людей, для детей, чтобы ходить в школу, для врачей, чтобы работать, для пенсионеров. Но он у нас такой, знаете, оказался жестокий, он нацелился на участки для голосования. Особый вид коронавируса, понимаете, такого нет. Он вот никому не опасен, но крайне вреден для наблюдателей. Конечно, то, как проходят выборы сегодня, я бы сказал так, знаете, даже для Беларуси, а мы, белорусы, все-таки не избалованные демократией, да, мы такими вещами, которые у мира вызывают шок, мы такие: а, это мы видели уже, это нас уже не интересует, да, это мы с этим живем, все нормально. Но даже для нас эти выборы абсолютно уникальны. Никогда еще не было, чтобы кандидатов в президенты сажали в тюрьму в ходе выборов. Никогда еще не было, чтобы человеку не дали донести возможность про Сергея Тихановского до регистрации просто заявления, да. Никогда еще не было сотни задержаний в очередях за сувенирами и так далее. Никогда. Так почему же так боится власть? Чего на самом деле она боится? Людей, которые просто стоят в сувенирную лавку? Это угроза стране. Вы знаете, я хочу сказать, что если нашей безопасности угрожают люди, которые хотят купить сувенир или брелок, у нас серьезные проблемы.
14: Добрый вечер. Но сегодня у нас здесь митинг, пикет, посвященный агитации за нашего замечательного кандидата, единственного кандидата в Беларуси, Светлану Тихановскую.
15: Здравствуйте.
7: белорусы проснулись. Это замечательно. В 2010 году получилось так, как получилось. В этом году должно быть иначе. Мы все за перемены.
15: Скажите, а вот 9 числа, например, разочарование, что будете
7: делать? Не будет разочарования, это все равно, в любом случае, это начало конца. Колоссальное количество людей, ну как же, разве мы можем говорить, что это карусель? Мы у людей спрашиваем, люди вас на автобусах привезли, они говорят, нет, смеются. Посмотрите, сколько народу.
2: Я бы очень хотела, чтобы Сергей Тихановский был сейчас не просто рядом со мной, чтобы он был вместо меня. Но так получилось, что Сергей Тихановский, мой любимый муж, сейчас находится в СИЗО за свою гражданскую позицию. Да, так бывает в нашей стране. Конституция не работает. Если у тебя позиция гражданская отличается от той, которая угодна властям, у тебя будут штрафы, и ты будешь сидеть в тюрьме.
8: Вы верите в то, что нечто можно изменить вот в нашей краине?
16: Если захотеть, да. То да. Но захотеть должны все. Вот мы видим, что хотят.
17: Скажите, а сколько вам год?
16: 28.
17: Так как вы на вот не памятаете життя?
16: Ну да, мне было 2 года. Конечно, я не помню ничего.
8: Хотелось бы попробовать?
16: Да, хотелось. Это очень интересно. Ну, как это может быть по-другому?

0: смелым человеком за то, что он открыто говорил о том, что не угодно властям, его начали преследовать. Его стали сажать в ИВС. Людей, которые приходили к нему на интервью, просто людей, которые говорили правду, стали наказывать штрафами и тоже привлекать к административной ответственности.
1: И Валерия Цыпкало поддержал кандидата в президенты Светлану Тихановскую. И вместе мы идем к победе!
2: А у Максима такий варіант, що Андрій Дмитрів, скажімо так, кандидатуру ефектно здиме у підтримку Світлани Тихановської, яка видовищно з'являється фаворитом на даний момент.
3: Я розумію, що людям хочеться, щоб все було як в серіалі, де всі добрі об'єднались і побіділи злого. Да? Але давайте будемо ширими. Всі ті, хто лічив від початку кампанії, що це серіал, вже повинні були давно убачити, що це не серіал. Это политика в Украине, где 26 год панує авторитарный, жесткий авторитарный режим. И тут нелько по законам сериала идти, да? Тому, разумеете, сегодня задача простая. Как бы, як мага больше, колькость белорусов пришла и проголосовала за своего кандидата, а не за Лукашенко. Каб Лукашенко не собрал не только 50%, а каб он набрал меньшим, суммарно наберуть іншие кандидаты.
0: Я была несколько раз в шаге от того, чтобы сдаться. Но я не смогла предать вас. Я не смогла предать вашу веру в перемены. Потому что Сергей открыл людям глаза. И дальше люди просто сплотились. Сергей, он всковырнул вот это дно, да? Но дальше люди, вы все сделали сами. Вашего лидера посадили, но вы не сдались. Вы видели все эти очереди во время сбора подписей. Это сделали все вы. Это сделала инициативная группа. Несчастных 100 человек. Это очень-очень мало на всю Беларусь. Но вы приходили, вы стояли, вы волонтерили, вы оставляли свои подписи, чтобы Светлана Тихановская смогла пройти дальше. Сейчас сидит. Я вынуждена была после этих угроз увести своих детей подальше, потому что я знаю, что власти не остановятся ни перед чем. Вы знаете, я своему сыну старшему, у меня дочка еще маленькая, старшему сыну ничего не рассказывала, потому что у нас папа уехал в командировку, мы папе рисуем картинки, тоже в командировку, пишем письма в командировку, он скоро к нам вернется. Но когда ребенок, они же сейчас все в интернете, посмотрел на ютубе мое выступление. Почему не рассказать детям? Ну, знаете, мне тоже их жалко, чтобы не травмировать пока. Но он сейчас все понял. И вы знаете, он мне вчера прислал сообщение, которое просто в очередной раз перевернуло мой мир и убедило меня в том, что мы должны идти до победы. Я сейчас с вами его зачитаю. Ребенок мне мой пишет. «Мама, с тобой все в порядке? Мне жалко тебя, и мне страшно за тебя». Вот с устами ребенка глаголит истина. Нашим детям страшно. За каждым сильным мужчиной стоит такая же сильная женщина. Когда штаб Виктора Бабарика и штаб Валерия Цыпкало предложили свою поддержку, предложили поддержку кандидату президенту Республики Беларусь Светлане Тихановской, Светлана Тихановская сразу же согласилась. 15 минут хватило трем женщинам, чтобы сделать то, чего не смогла сделать власть. Объединиться. Мы объединили три потока людей в один мощный поток, который... В этот момент мы стали единым народом. Мы стали единым потоком людей, который готов к переменам, который готов жить в стране, которую мы заслуживаем. Моя программа как кандидата в президенты радикально отличается от всех предыдущих программ всех кандидатов в президенты. Там очень мало пунктов. И самый главный пункт, самый первый, это когда Светлана Тихановская станет президентом Республики Беларусь, освободим политзаключенных, и наши мужчины наконец-то будут с нами. Но самый главный пункт этой программы – новые, честные, абсолютно прозрачные, кристальные, справедливые выборы. Новые, честные, абсолютно прозрачные, кристальные, справедливые выборы.
4: Вы слухали репортаж
5: Миколи Бянько
4: и Юлии Сівец на белорусском радио «Рація. Надеи на перемены». У репортаже гучали записи с пикетов Сергея Тихановского, митинга у Гомеле Андрея Дмитриева и объединенных штабов Тихановской, Бабарики и Цыпкалы.
6: Репортаж на радио «Рація».
7: Программа з архіва Беларускага радыёрацыі.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.